0: Антон Александрович!
1: Мы, как всегда, на благо нашей культуры. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо.
0: Спасибо, спасибо, господа!
2: Спасибо, девочки!
1: Как всегда.
0: Господа!
2: Спасибо, девочки!
1: Как всегда.

0: Браво! Браво!
1: Спасибо!
2: Спасибо.
3: Партия, знаете ли, вас никогда не забудет.
2: Спасибо большое.
3: Вы, так
2: спасибо.
3: Сказать, ради культуры нашей страны.
2: Да. Конечно.
3: Спасибо. Спасибо оркестру, спасибо девушкам.
2: Это было...
3: Ох, ох. Спасибо оркестру, спасибо девушкам.
2: Это было...
3: Ох, ох.